0: колеса.
1: Вистюжете правого, хлопцы. Кто же вас ту пьесе научил? Ані не верим, що бісте ми ту на длан душу виложили, що бісте ви не були по збої ходили. Ну ж при сам був так, алебо тен був збойником, хто вас ю научил.
2: Ако видим нас всетки, ако сме ту злапаю, а то Микуляша, алебо на Любчанский замок зашикую.
3: Беруте сме всетки на jedno брдо, почну з одгад Надя аж по Яніка. Ані нас крдра не витрышкаю.
1: Уж ако колевек, та пісень стоїть 100 дукатов.
2: Сем с ними, ми на половицу пристанеме.
1: Ей, ведь си ми ти за мудрца. Речи са говоря, хлеб са є. Аж да то лен так 100 дукатов висипать, кед їх богач нема, где же їх худобний збойник набер'є. Але так-то са не розійдеме. Хлапці, компаном на оферу, сем до клобука. 1000 валахова jedna овця. Nech sa i o 100 rokov rozpomínajú na Rajnohu. Už a vy, chlapci, čo?
4: De gracias, de gracias.
1: Sem ten súdok. Hej, už hodne ločka. Ale aspoň týmto pocestným ešte jednu na rozchodnú.
5: Aha. Janík už odpočíva.
2: Čo?
5: Teraz by ste už mohli s neho pásy drať.
1: Na, napísa. A potom spí aj ty až do bieleho dňa.
5: Aby mi naozaj do hlavy neudrelo.
3: Toto viem, že ma zloží ako Janíka.
1: No, chlapci, už je čas. Tá pod Tatry na teplú Žinčicu. Bystrým skokom do lesa, lámte, chlapci, kolesa.
0: Bystrým skokom do lesa, lámte, chlapci, kolesa.
6: Anička, už sú tu. A ešte včera po kravách prišli. Len kde náš Janík trčí? Mne už začína byť úzko, kde sa ten chlapec podiel.
7: Bez pochyby sa neopovážil domov prísť a bude niekde v stodole odpočívať.
6: Náš otec si včera dobre prihol u pána kmotra a vo dvore dlho lármoval. Toho sa musel Janík obávať a príhodnejšieho času hľadať.
7: Nuža, skadeže ten chýr máte, že sú tu?
6: No na vlastné oči som ho videla s Martinom tam pod lipou na lavičke sedie.
7: Koho?
6: No len, kde ten môj Janík tak dlho vezí? Nuža, ale ja neviem, prečo sa tak starám. Veď je to už taká jeho obyčaj a aj predošlé vakácie tak učinil. Pravda, pravda, že bolo oškolbané nebožiatko a hambilo sa v takej uniforme do mesta prísť. Vkrádal sa po záhumni cez plot do stodoli, že do izby nenazdajky pripálil. Aj, či som sa ho zle...